0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetých usetja do desetých.
2: Slovenský spored OR.